что обосновали здесь до лет людей, выстроив полдюжины деревянных домов и назвали свое селение «Новая надежда». От ближайшего миномета поселка имеет 30. По словам Якова, среди населения стояло религиозное несогласие. По сути, все...

0: все старши, ты питомник, домик обеставший, родинный дом цих.
1: Областный,
0: рожный, бол, цепь, вода.
1: Областный, рожный,
0: бол, крест, вода.